boogie boogie boogie boogie boogie spore som nor. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ, я сам нор, я сам нор, я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Вършу съм на идею гениално, здаю па извая максимално, морда се здила бамбо, деструк.